0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Yes.
3: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.

0: what you are to be somebody else.
1: Чтобы снять камень сердца, должен уходить от себя.
0: Hard enough not to be anybody, to slay the beast, to kill the fear.